0: я рад.
1: Может, это лишь все, что я в жизни узнаю, отчего
0: так печальные листья летят под рубаху.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу передать привет своей любимой жене Диане. Хочу заказать песню группы «Спасибо, радио «Дача».

0: Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Хотел бы передать привет Полине Проценко и хочу поставить песню группы «Любэ, давай за». Спасибо, радио «Дача».

время застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 5 часов утра. Вы слушаете «Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если третий день подряд не хочется просыпаться, значит, сегодня среда.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ.

сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности. +2 23 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. +2 23 23 23. +2 23 23 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Хотел бы для любимой женушки заказать песню Юрия Шатунова «Детство». Мою жену зовут Марина, а вам, Радио «Дача», большое спасибо.

Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 6 часов утра. С вами «Радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара сейчас 21 градус. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, 30 градусов. Ветер юго-западный, слабый, порывы до 17 метров в секунду. В данный момент плюс 21 по Цельсию. Радиодача желает вам удачной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
7: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
8: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
9: О, «Родинка».
10: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
11: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 000 рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
12: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
13: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: на Радио Дача.
1: Прямо сейчас на радиодаче гороскоп для всех знаков зодиака от Натальи Васиной. Близнецы, весы и стрельцы окажутся в центре новостей. Возможны новые знакомства, приглашения и интересные предложения. Овнам, скорпионам и козерогам стоит избегать категоричных заявлений. Сегодня есть риск поссориться из-за вопроса, который через несколько дней покажется незначительным. Тельцы, львы и рыбы должны отблагодарить себя за проделанную работу. День благоприятен для покупок, отдыха и дружеских встреч. Раки, девы и водолеи почувствуют потребность подвести промежуточные итоги. Некоторые события недели, наконец, сложатся в понятную картину.
0: Гороскоп на радио «Дача».

0: За домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
1: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
2: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
3: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО, кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205 35 59.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124 770 047 19 19.

0: Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты! Мы едем в Москву!
1: 26 сентября 2026 года.
2: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
2: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
2: Шаман.
1: Группа «Комбинация».
2: Сергей Лазарев.
1: Андрей Державин.
2: Полина Гагарина.
1: Ольга Зарубина.
2: Григорий Лепс.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
3: Категория 12+.
4: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем.
5: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните +2 23 и узнаете, как это сделать. +2 23. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Получите Arsil Artra бесплатно. Звоните +2 23. Наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. +2 23. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский, проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вероника. Я хотела бы поздравить своего дедушку Васина Юрия Александровича с юбилеем. Пожелать ему долгих лет жизни, крепкого здоровья, счастья и исполнения всех желаний. В качестве подарка поставьте, пожалуйста, песню Филиппа Киркорова «Я поднимаю свой бокал». Спасибо, радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 7 часов 21 минута. В центре Краснодара 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, сегодня небольшой дождь, переменная облачность до плюс 30. Давление нормальное 752 миллиметра ртутного столба. Сейчас в городе 22 градуса. Радиодача желает вам прекрасной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славинский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель погрузчика категории Б, С, Д. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201 5201.

0: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
1: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
2: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
8: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Календарь на Радио Дача.
1: Сегодня 18-й день лунного цикла, луна убывающая. Все происходящее с вами сегодня является в некотором смысле зеркалом вашего внутреннего состояния и вашей души. Энергетика этих лунных суток делает человека пассивным. Это естественно после бурного предыдущего дня.
0: Лунный календарь на Радио Дача.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: В Краснодаре 7 часов 35 минут. В центре города на термометре плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня переменная облачность, небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, порывы до 17 метров в секунду. Воздух прогреется до плюс 30, а сейчас 22 выше нуля. Радиодача желает вам классной пятницы.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама. Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно. Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12. Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
3: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: О, 3Z. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-891-65 от 3-0-2022 года.
5: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: акцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов.

0: Bike.world. Категория 12+.
1: Скоро собирать урожай, а вредители атакуют. Их уничтожит BioKill. Разрешен к применению даже за 3 дня до сбора урожая. BioKill.
2: Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
2: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
2: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
1: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми Великий Воин и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, Великий Воин.
4: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем Любава каждый день. Любава, мой любимый крем.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу поздравить с днем рождения свою доченьку Наталью Ивановну. Я хочу пожелать тебе, любимая доченька, счастья, здоровья, успехов в работе,

0: новости.
1: Для детских садов запустят единый цифровой ресурс. В Краснодаре ввели новый запрет на проведение массовых мероприятий. А между Россией и Танзанией запустили прямые рейсы. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. С 1 сентября в России заработает единый цифровой ресурс для детских садов. Как пишет парламентская газета, на одной платформе соберут методические материалы для воспитателей и родителей. Там появятся рекомендации по занятиям с детьми, подборки мультфильмов, книг, сказок, игрушек и игровых материалов. В ресурс также войдет перечень игрушек, рекомендованных для детских садов. Кроме того, Минпросвещение подготовило новые рекомендации по оформлению групп, проведению занятий и музыкальному сопровождению. В Краснодаре введен запрет на проведение массовых мероприятий. Дополнительные меры приняты по решению антитеррористической комиссии города. В краевом центре запретили проводить ивенты в местах, которые для этого не предназначены, а также на объектах без актуальных паспортов безопасности. За нарушение установлены штрафы. Между Россией и Танзанией запустили прямое авиасообщение. Первый самолет из Дар-эс-Салама накануне приземлился во Внуково. Рейсы в столицу Танзании и обратно будут выполнять 3 раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам. Время в пути составит около 9 часов. Ранее ВАТОР отмечали, что после появления прямых рейсов Танзания может стать более востребованным направлением у российских туристов. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 71 копейка. Сейчас в центре Краснодара плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня ясно, возможен дождь, днем 31 выше 0. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, а давление 752 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 9.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
7: Много музыки
8: и мало слов.
7: Этим утром
8: на радио «Дача».

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре 8 часов 20 минут. Прямо сейчас в центре нашего города плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в пятницу в нашем городе облачно, с прояснениями, возможен дождь. Температура днем достигнет плюс 31 градуса. Сейчас в краевом центре 25 тепла, бодрого и яркого утра желает вам радиодача.
0: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок для получения на сайте можнако-дефиспрома.ру.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ПО «Родинка».
7: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
8: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
9: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил. Помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить? Не буду. Заберите. Я хочу все новое.
14: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
15: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
16: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
0: Радиодача. Телефон рекламной службы.
17: 205-35-59.

0: Радио Дача.
1: Прямо сейчас на радиодаче гороскоп для всех знаков зодиака от Натальи Васиной. Близнецы, весы и стрельцы окажутся в центре новостей. Возможны новые знакомства, приглашения и интересные предложения. Овнам, скорпионам и козерогам стоит избегать категоричных заявлений. Сегодня есть риск поссориться из-за вопроса, который через несколько дней покажется незначительным. Тельцы, львы и рыбы должны отблагодарить себя за проделанную работу. День благоприятен для покупок, отдыха и дружеских встреч. Раки, девы и водолеи почувствуют потребность подвести промежуточные итоги. Некоторые события недели, наконец, сложатся в понятную картину.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: 8:35 в Краснодаре. В центре города в этот момент плюс 25 градусов. По данным Яндекс погоды, сегодня в краевом центре будет облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 31. Сейчас в Краснодаре 25 тепла. Радио «Дача» желает вам в этом дне отличного настроения.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик. Обучение ручной, аргонной сварки, полуавтоматом и другим видам сварки. Возможно обучение за счет средств организации «Электросевкафмонтаж» с последующим трудоустройством в ней. Телефон 201-5-201.
3: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы – ближайшие к вам. «Санталь», улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги шикарной акции «Лето с сюрпризом». Продолжаем отправлять людей в финал нашего проекта. Напомню, 3 жарких месяца подряд радиодача меняет ваши солнечные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Прямо сейчас этот обмен попытаемся совершить с Ольгой из Кургана. Ольга, доброе утро.
2: Да, здравствуйте.
1: Вы прислали нам фото со своего отдыха из Турции. Но не просто, да, на пляже валяетесь, как обычно это происходит с большинством из нас, а вы занялись творчеством, продуктивным делом, построили замок из песка. Друзья, он выглядит шикарно, поверьте мне, тут несколько уровней, несколько оборонов защиты даже есть. Расскажите, сколько времени у вас ушло на это произведение искусства?
2: Это мы строили с детьми, с мужем, с утра, и где-то к обеду мы закончили вот это произведение, как говорится.
1: Да, ну это правда произведение искусства. Я говорю, друзья, заходите на сайт lete.radiodacha.ru, посмотрите фото Ольги из Кургана. Это шикарно. Вижу, что вы еще в анкете написали, что ваш замок был популярен, с ним фотографироваться подходили, да?
2: Да, люди, пока мы строили, во-первых, подходили, показывали лайк. Много там, только русских, но иностранцев, кто-то фотографировался. Да, и потом, чтобы самим нам фотографироваться было, конечно, сложно. Потому что попросили,
1: очередь
2: чтобы
1: была,
2: люди
1: да?
2: ушли из кадра.
1: Я вас понял. Но еще изюминка этого фото в том, что Ольга парит над замком. Да, не сказала, она в прыжке находится.
2: Да.
1: Ольга, за ваши артистические и творческие способности хочу вручить вам от команды «Радио Дача» настольный увлажнитель воздуха и отправить вас в финал нашей акции под номером 18. 28 августа мы разыграем главный приз – 2 парных круиза на морском лайнере «Астория Гранде» по маршруту из Сочи в Турцию. Я вас поздравляю.
2: Спасибо большое, спасибо. Я участвовала уже несколько лет, но, конечно, не выигрывала никогда главный приз. Пока что.
1: А до финала доходили?
2: Да, звонили уже.
1: И вручали в наши призы солнечные, да?
2: Да. По-моему, сумка-холодильник, да.
1: Сумка-холодильник, вот отлично. Теперь у вас еще и увлажнитель будет, чтобы не пересыхало в горле от такой жары. Ольга, спасибо, что участвуете. Спасибо, что подняли трубочку. Друзья, в понедельник продолжим подводить итоги нашей акции, называть финалистов. Прямо сейчас заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свое солнечное фото. Для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на радио «Дача». Дачные объявления. Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
3: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
0: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
3: «Звездное шоу. Назад в будущее».
0: Только на радио «Дача». Не пропустите.
4: Реклама. Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
8: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
9: Муравьи везде и всюду. Надоели, просто жуть. Ты возьми «Великий воин» и про них совсем забудь. Поможет и в саду, и в доме. Запомните, «Великий воин».
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
3: В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем «Любава» каждый день. «Любава» – мой любимый крем –

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, меня зовут Петрова Татьяна. Сегодня у нашей любимой мамы, Борчевой Нины Михайловны, день рождения. Дорогая мамочка, мы тебя поздравляем, желаем тебе здоровья, хорошего настроения, бодрости духа. Мы тебя все очень любим и ценим. И хотим заказать для тебя музыкальный подарок, песню «Букет из белых роз». Спасибо.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: В Краснодаре 9 часов утра. С вами Радио Дача.

0: новости.
1: Росстандарт принял новый ГОСТ на микроволновке. Молодежь Краснодара пригласили на всероссийский конкурс и россиянам напомнили о правилах безопасного купания. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. В России утвержден новый ГОСТ для микроволновок. В документе прописано, как будут проверять безопасность таких печей. Один из самых необычных тестов проводят с картофелиной. Ее кладут внутрь, включают микроволновку на полную мощность и ждут, пока она загорится. После этого огонь еще 12 минут не должен выходить за пределы камеры. Дверцу микроволновки во время испытания открывают и закрывают 100 тысяч раз. После такой проверки замки и блокировка должны оставаться исправными. Жители Краснодара в возрасте от 12 до 35 лет могут принять участие в 7-м всероссийском конкурсе «Молодые стратеги России». О старте приема заявок сообщили в городской администрации. Проект направлен на поддержку инициатив молодых людей и поиск идей, способствующих развитию городов и регионов. Купание в непроверенных водоемах может привести к инфекциям. Особенно внимательно стоит выбирать места для отдыха у стоячей воды, водоемов с большим количеством птиц или там, где рядом пасут сельскохозяйственных животных. Риск также повышают жара, большое скопление людей, промышленные стоки. Врачи советуют купаться только на оборудованных пляжах, а после плавания принимать душ и переодеваться в сухую одежду. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, единоевропейская валюта 88 рублей 71 копейка. Сейчас в центре Краснодара плюс 26 градусов. По данным Яндекс погоды в нашем городе сегодня ясно, возможен дождь, днем 31 выше 0. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, а давление 752 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 11.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Вы слушаете «Радио Дача».
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: Много музыки
0: и мало слов.
3: Этим утром
0: на «Радио Дача».

0: возвращается.
1: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
2: В Краснодаре 9 часов 20 минут. Плюс 26 градусов температура в центре города прямо сейчас. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в кубанской столице облачно с прояснениями, возможен дождь. В дневные часы столбики термометров покажут плюс 31 градус. Ну а сейчас в краевом центре 26 с плюсом. Радиоудача желает вам отличного настроения в любую погоду.
1: Вы слушаете «Радиодача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
3: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
4: Беспокоит боли в голове? Пройди в Медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
6: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
7: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
9: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
13: Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Радиодача. Телефон рекламной службы.
14: 205-35-59.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Ежегодно 3 июля в России отмечается профессиональный праздник сотрудников госавтоинспекции. День ГИБДД МВД Российской Федерации или День ГАИ России. Государственная автомобильная инспекция МВД СССР была образована в 1936 году, когда постановлением Совета народных комиссаров было утверждено положение о государственной автомобильной инспекции Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР. В правилах дорожного движения 1936 года говорилось: все уличное движение обязано придерживаться следующего порядка. Пешеходы уступают дорогу ручной повозке, повозка-извозчику, извозчик-автомашине, автомашина общего назначения, всем машинам специального назначения, а также автобусам.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
1: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
2: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
3: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: УТЗ. Лицензия номер L-041-0110-26-05-85-65-32-02-2022.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: объявление. Знает, куда посадить цветы, где применить ненужные вещи, как сделать так, чтобы на даче все было хорошо устроено. Каждые выходные на Радио Дача экспертную оценку ваших дачных участков проводит кандидат биологических наук. Узнаем полезные советы от Алены Волковой, автора блога «Аленин сад» в «Одноклассниках». Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 на волнах Радио Дача.
1: Реклама.
2: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
3: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
2: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат Алмаг Плюс – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. Алмаг Плюс – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Покупайте на Wildberries самую

0: процентов состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
1: ООО «Юлексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
2: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубнов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: крутэ.уорлд. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Людмила. Хотим поздравить с днем рождения сына Ткачева Федора Сергеевича. Пожелать ему здоровья, удачи и поставить песни детства Юрия Шатунова. Папа, мама и брат Максим. Спасибо, радио «Дача».

0: слушателей старше 16 лет.
1: Погода. В Краснодаре 10 часов 19 минут. Сейчас в центре города плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в краевом центре облачно, с прояснениями, возможен дождь. Ветер юго-западный, слабый, до 4 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 31. Сейчас в Краснодаре 28 выше 0. Радио «Дача» желает вам гармонии во всем.
2: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Дачные объявления. Удачный час на «Радио «Дача».
3: Это ваше время в нашем эфире.
2: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
3: И дарите любимые песни.
2: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на «Радио «Дача». Реклама.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии сварщик, в том числе в среде аргона. Обращаться по адресу: Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
5: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО, кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов: Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
7: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
8: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
9: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
1: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
0: Только диско-дача.
1: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
0: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
1: Заряжайтесь позитивом.
0: Включайте «Радио Дача». Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий.

0: на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Григорий Лепс.
5: Самый лучший день заходил вчера.
4: Полина Гагарина.
3: Группа «Корни». Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Круглосуточно ру.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Михаил. Передаю привет своей жене Коровских Наталье и прошу поставить песню Жанны Агузаровой «Черный кот». Дорогая жена, я тебя люблю, ты у меня самая замечательная.

0: Новости.
1: Россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Более 80 улиц остались без света в Краснодаре, а школьников хотят поощрять за успеваемость. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Доброе утро. С 1 сентября россияне смогут получить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом пишет РИА Новости. Такой шаг позволит вернуть часть НДФЛ, уплаченного по страховым взносам по договорам добровольного страхования жизни. Размер вычета зависит от суммы уплаченных взносов и ставки НДФЛ, по которой облагаются доходы налогоплательщика. В Краснодаре сегодня плановое отключение электроэнергии. Временные неудобства коснулись жителей более 80 городских улиц, а также переулков. С 8 до 13 часов света не будет на Бершанской и Криничной. До 15 часов на улицах 2-я пятилетка и Ставропольской. Кроме этого, без света до 17 часов остались дома на Кирова, Мачуги, Чернышева, а также поселок Индустриальный. В Госдуме России предлагают поощрять школьников за успеваемость. Обращение с предложением направлено вице-премьеру Дмитрию Чернышенко. Согласно идее, формами поощрения за значительный образовательный прогресс могут стать единовременные выплаты, образовательные сертификаты, гранты на дополнительное обучение. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, единая европейская валюта 88 рублей 71 копейка. Сейчас в центре Краснодара плюс 28 градусов. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня ясно, возможен дождь, днем плюс 31. Ветер юго-западный 4 метра в секунду, а давление 752 миллиметра ртутного столба. Следующий выпуск новостей в 13.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В Краснодаре уже 11 часов 21 минута. Сейчас в центре нашего города плюс 29 градусов. По данным Яндекс погоды в краевом центре сегодня облачно с прояснениями, возможен дождь. Дует юго-западный ветер с порывами до 4 метров в секунду. Температура воздуха в дневные часы плюс 31. Сейчас в Краснодаре 29 тепла. Радио «Дача» желает вам прекрасного настроения.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
3: Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кири Ока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Дачные объявления. Хит-парад «Горячая десятка». Каждую пятницу в эфире «Радио Дача» звучат лучшие песни недели. 10 хитов, которые вы заказывали чаще всего. Слушайте в пятницу в 7 часов вечера. Хит-парад «Горячая десятка» на «Радио Дача». Будет жарко.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубнов, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: rt.world. Категория 12+.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Ювексфарм», ОГРН 102-230-198-36-48.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Дорогая радиодача, мы с большим удовольствием слушаем все ваши передачи, все песни. Поставьте, пожалуйста, для моего любимого зятя песню «Колдуна. Почему?». Заранее вас благодарю, теща Алла. Спасибо большое.

0: Дачный час.
1: Здравствуйте, любимая радио «Дача». Я зовут Елена. Я хочу заказать песню для своего любимого Димоньки. Песню группы «Мираж», а ты мой новый герой. И сказать, что я люблю тебя.

0: Кэс продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Вера. Хочу передать привет своей учительнице Ольге и пожелать ей хорошего здоровья. Там для всех песни учли Петеркорова «Зайка моя». Спасибо.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Вячеслав. Вчера у моей мамы, Петровича Александра Васильевны, был день рождения. Хочу ее поздравить сердечно, пожелать ей здоровья, позитивного настроения, всего самого наилучшего. Ставлю для мамы песню группы «Золотое кольцо». Спасибо, радио «Дача».

0: «Личный час» продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Наша большая семья хочет поздравить брата, сыночка с юбилеем. Здоровья, счастья, удачи, благополучия. Звать его Журавлев Василий Александрович. Просим для нашего юбиляра поставить песню Баскова «Лучший день».

0: лучшее.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон 2904-883.
3: Здравствуйте, меня зовут Елена Масликова, и хочу поздравить свою самую любимую доченьку, Смирнову Настеньку. И хочу поставить ей песню «Елена Ваенга курит».
4: Спасибо, Радио «Дача». Я вас люблю.

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте. Уважаемая «Радиодача», на лунах вашего радио хотел бы передать привет Калининой Надежде Анатольевне. Пожелать всего самого хорошего и наилучшего. А также ее подруге Анастасии. И передайте для них, пожалуйста, песню в исполнении Сумишевского.

0: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии «Промышленный альпинист». Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
1: Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
6: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ольга. От лица коллектива хотим поздравить Софью Львовну Белоусову с днем рождения, пожелать ей богатырского здоровья, вселенского счастья и огромной любви. Ставим для нее песню «Ирина Аллегрова. С днем рождения». Спасибо, радио «Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Привет, радиодача. Хочу передать привет девчонкам из личного комплекса «Зеленый дом» бригаде Иване. Вы, девчонки, молодцы, супер. Сейчас работаете в жаре, это очень непросто. Всего вам самого-самого наилучшего. И, конечно же, бригадиру Галине Александровне Лавриненко. Всем привет.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-883.
2: Здравствуйте, дорогое Радио «Дача». Я Зинаида, хочу передать своему брату Левочке большой привет и поставить для него песню «Горько плакала Ива». Спасибо, дорогое, любимое Радио «Дача».

0: продолжается. Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио». Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, уважаемая радиодача. Меня зовут Марина Шибун. Передаю огромный привет и наилучшие пожелания своей племяннице Багаевой Галине Владимировне. Желаю хорошего лета, хорошо отдохнуть, набраться сил к новой работе. Прошу поставить песню Анжелики Варум «Ля-ля-пам».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон 2904-883.
2: Радио «Дача». Меня зовут Любовь. Хочу поздравить свою внучку Полину Кирюнину. Я хочу пожелать ей в ее жизненном пути счастья, успехов, и чтобы рядом с ней были верные, надежные друзья. Я ее очень люблю. Спасибо, Радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию от классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
5: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
5: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
5: Михаил Шуфутинский.
6: Шаман.
5: Группа «Комбинация».
6: Сергей Лазарев.
5: Андрей Державин.
6: Полина Гагарина.
5: Ольга Зарубина.
6: Григорий Лепс.
5: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Ксюша. Передаю всем привет слушателям. Всем желаю хорошего настроения. Прошу поставить песню Алены Апиной «Ксюша». Спасибо, Радио «Дача». Люблю.

0: не пропустите.
1: Только на Радио Дача. В Краснодаре час дня. Вы слушаете Радио Дача.

0: Новости.
1: В российских вузах ведут новый обязательный курс. На Тургеневском мосту Краснодара изменится схема движения, а Олег Газманов готовится отметить 75-летие. Это новости на радио «Дача», в студии Кирилл Камбаров. Добрый день. В вузах России с 27-го учебного года появится новый обязательный курс «Русский язык как государственный». Об этом пишет газета «Известия». Сейчас проект концепции дорабатывают с учетом мнения экспертного сообщества. В Миноборнауке добавили, что новый предмет будет обязательным для всех факультетов и форм обучения. В рамках курса студенты изучат законы России, которые регулируют использование государственного языка, а также разберут практику его применения. Учащимся объяснят юридические нюансы работы законодательства в госорганах, судах, СМИ, рекламе и в сфере защиты прав потребителей. В Краснодаре для ремонта Тургеневского моста вернут прежнюю схему движения. Произойдет это уже завтра, 4 июля, с 7 утра. Изменения коснутся перекрестка улиц Буденного, Тургеневой и Кубанской набережной. Для водителей откроют прямой проезд с улицы Кубанской набережной на Калинина. При спуске с моста в сторону Кубанской набережной закроют поворот на улицу Буденного. Олег Газманов готовится к большому юбилейному концерту. Он пройдет в Москве 29 ноября. Выступление будет приурочено к 75-летию артиста, который он отметит 22 июля этого года. В программе прозвучат хиты разных лет, лирические песни, танцевальные композиции, гражданские произведения. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, единоевропейская валюта 88 рублей 71 копейка. Сейчас в центре Краснодара плюс 29 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе облачно с прояснениями, возможен дождь, днем 29 выше 0. Предстоящей ночью 22 с плюсом. Следующий выпуск новостей в 17.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача», ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центре Краснодара в эти минуты плюс 31 градус. Ночью, по данным Яндекс.Погоды, 22 тепла. Завтра, в субботу, 4 июля, облачно, небольшой дождь, днем 29 выше 0. В воскресенье пасмурно, также небольшой дождь и до 26 с плюсом. Ветер подует северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам красивого завершения пятницы.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майковская минеральная, природная, натуральная. Майковская вода.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Полуродинка.
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию «Можнако». Регистрируйте чек на можнако.физпрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
8: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.физпрома.ру.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите. Я хочу все новое.
13: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
14: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар. Улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8 800 700 0381.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205 35 59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Только сев на пол в позе лотоса и расслабившись, понимаешь, надо помыть под шкафом и вон куда делать зарядку-то от телефона.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама. Беспокоит боли в спине? Пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
2: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
3: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Для любой задачи – срочной, сложной, необычной – найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
7: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кири Ока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Радио Дача. Телефон рекламной службы
9: 205-35-59.

0: Удачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.ру
1: 6+.
2: Реклама.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: Ticket.world. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, наша любимая радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Хочу поздравить с днем рождения Марию Анатольевну Щукину. Пожелать ей здоровья, женского счастья, любви и всего самого прекрасного. Огромное спасибо из радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Погода.
2: Прямо сейчас в центре Краснодара плюс 30 градусов. Этой ночью, по данным Яндекс Погоды, 22 тепла. В субботу в дневные часы плюс 29, облачный, небольшой дождь. В воскресенье 26 с плюсом, пасмурный, также небольшой дождь. Давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Радио «Дача» желает вам собранности во всех важных начинаниях.
1: Вы слушаете «Радио «Дача».
0: Для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама. Выпускники 9 и 11 классов КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов: Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
3: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские, в школу, садик, санаторно-курортные, спортивная медицина, предварительные и периодические профосмотры. Мы ближайшие к вам. «Санталь», улица Интерная, 37, на пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
5: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Срочные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочери Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: lrt.world. Категория 12+.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах и удивительные экскурсии. Вечером выступление звезд эстрады.

0: Да и танцы до рассвета. Каждый день новые впечатления. Подробности на storiagrande.com.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, Радио Дача. Меня зовут Шехи Женя. Я передаю привет всем слушателям Радио Дача. Также своим друзьям Саше Вихт, Алёше Лыкову, Денису Кордюкову.

Радиодача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 3 часа дня. С вами Радиодача.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: Плюс 31 градус показывают столбики термометров прямо сейчас в центре Краснодара. Этой ночью, по данным Яндекс, погоды в нашем городе до плюс 22. В субботу будет облачно, небольшой дождь, днем 29 с плюсом. В воскресенье пасмурно, также небольшой дождь и до 26 выше 0. Ветер подует северо-западный с порывами до 5 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам классных выходных.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене. 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от «Югдом плюс». Быстро, выгодно, надежно.
4: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
5: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
6: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника «Кириока». Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
8: 205-35-59.

0: Поэзия в душе.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
2: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
1: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
2: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+.
5: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: www.kp.world. Категория 12+.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
2: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.

0: канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В центральном районе Краснодара в данный момент плюс 29 градусов. По данным Яндекс, погода этой ночью 22 со знаком плюс. Завтра в субботу облачно с прояснениями, небольшой дождь. Днем столбики термометров покажут плюс 29. В воскресенье 5 июля пасмурно, небольшой дождь и до 26 днем. Радио «Дача» желает вам прекрасных выходных.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
0: Ежедневно в полдень, а по выходным еще и в 6 вечера. Звоните 2904-883. Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
3: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу водителей и консультантов по перевозке опасных грузов ДОПОК. Обращаться по адресу Краснодар, Коммунаров 270, телефон 201-5-201.
4: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
5: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
12: 205-35-59.

0: Удачные объявления.
1: Каждую неделю они путешествуют во времени, чтобы вы узнали больше о любимых артистах.
2: Мария Федорова, Александр Жилавский и их звездный гость ждут только вас.
1: В пятницу в 5 часов вечера и в субботу в 10 утра в эфире
2: «Звездное шоу. Назад в будущее».
1: Только на Радио Дача. Не пропустите.
3: Реклама.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
7: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача»
1: «Удачный момент».
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Галкина Елена Леонидовна. Хочу поздравить мужа, Галкина Валерия, с днем рождения. И хочу заказать песню Газманова. Я желаю тебе счастья, здоровья, исполнения всего задуманного. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Новости.
1: Бензин с повышенным содержанием серы разрешен в России. Дополнительная полоса для транспорта появится на улице Красных Партизан. Роспотребнадзор предупреждает о риске употребления льда в кафе за рубежом. Это новости на Радио Дача. С вами Владислав Григорьян. Добрый вечер. В России разрешен оборот бензина в соответствии стандарту Евро-3. Согласно постановлению правительства, до конца текущего года ряд нефтезаводов может выпускать топливо с повышенным содержанием серы. Инициатива призвана повысить надежность топливообеспечения в стране. Изменится схема организации движения транспорта на участке улицы Красных Партизан в Краснодаре. Это касается отрезка от улицы Третья линия до проезда Третьей линии. Здесь с 10 июля при движении в центр вместо зоны безопасности пешеходов появится дополнительная транспортная полоса, пишет портал «Кубань-Информ». Россиянам за границей не стоит употреблять лед в кафе, если он сделан из воды неизвестного происхождения. В нем, по словам экспертов Роспотребнадзора, могут быть возбудители инфекций, особенно в жарких странах. Туристам также лучше использовать проверенную воду для питья, умывания, чистки зубов. Официальный курс доллара 77 рублей 93 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 71 копейка. Сейчас в центре Краснодара 29 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 22 выше нуля, завтра переменная облачность, небольшой дождь, температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 18.00, а прямо сейчас шоу «Назад в будущее». В гостях у Радио Дача певица Алена Петровская.
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
5: Внимание! Звездная машина времени готова к запуску.
7: Мы переместимся в прошлое, заглянем в будущее и окажемся в самом неожиданном времени.

0: будущее. На радио «Дача».
1: Есть подозрение, что в школе нас заставляли прыгать через козла и карабкаться вверх по канату. Нас заставляли только потому, что другой возможности смотреть, как люди смешно падают, у учителей тогда не было. Сейчас для этого есть рилсы. Времена меняются, а это программа «Назад в будущее», которая как раз о путешествиях во времени, им посвящена. Вместе, конечно же, с нашими звездными гостями. Мы ведущие Александр Жилавский, Мария Федорова. Всем здравствуйте.
2: И сегодня у нас в гостях невероятно талантливая девушка, обладающая шикарным тембром, исполнительница песен, которые пробираются прямо в душу и сердце. Девушка с баяном, специалист по народной культуре Алена Петровская.

0: Анна, приветствуем тебя в нашей студии радио.
1: Да, приветствую.
2: Хлеб соль, как говорится.
0: Есть фильм «Девушка с гитарой», а ты девушка с баяном.
1: Это так. 12 лет отдала этому инструменту. Закончила музыкальное училище по классу баяна. Но взяла в руки микрофон вовремя.
2: У нас баян идет некой такой красной нитью через выпуски программы «Назад в будущее».
0: Еще.
2: Да, ну то есть аккордеон. Михаил Шуфутинский рассказывал, как он хотел играть на аккордеоне, но был баян. Группа «Добро» рассказывала о том, как они осваивали баян, насколько я помню.
0: Да.
2: И кто-то еще из артистов тоже этот инструмент вспоминал. В общем-то...
0: Баянное настроение продолжается. Как все эти годы не тяжело держать столь такой весомый, объемный инструмент?
1: Именно поэтому баян был поставлен на полку по совету Людмилы Георгиевны Зыкиной. И я взяла в руки микрофон.
2: Он легче.
0: Алена, у нас для тебя есть одно задание в начале нашего звездного шоу. Мы предлагаем фирменное угадывание, так сказать. Взяли одну твою песню, очень известную, хитовую, и пропустили ее через нейросеть. Мелодия осталась прежняя.
2: А все остальное нет.
0: Твоя задача угадать, что это за композиция. Давай попробуем. А слов не будет, да.
3: Это нейротрек.

0: Мы просто заслушались и не хотели прерывать это.
1: И вот, собственно, эти модные пэды.
2: Ну, вот они, эти компьютерные звуки, которые, когда вот это вот все вот такое прям компьютерное, я не очень люблю. То есть я люблю, чтобы это было и, но в то же время и живой звук. Дайте баянчика, под баянчик, вот, под гитарку, чтобы это все-таки было живое.
0: Вносите в студию.
3: Можешь ли ты назвать встречу с Еленой Ваенгой? Тоже с такой, может быть, судьбоносной.
1: Конечно, могу сказать. Конечно, могу сказать судьбоносной. В 2007 году Елене Ваенге требовался бэк-вокал. Одна из моих просто знакомых ей подпевала. И вот мы встретились на улице. Это вот было вот просто на улице. И она моей подруге лучшей говорит: «Ты не хочешь к Елене Ваенге на бэк-вокал?» Она говорит: «Не, мне некогда, у меня джаз, у меня там дела, у меня тут свадьбы».
0: Какой
1: Алена, ты не хочешь? Алена, ты не хочешь? Я стою и говорю: «Ребят, так я же народница». А они учатся на джазовом отделении, они все такие, знаете, модные, они все такие эстрадницы. И тут я говорю: «Ребят, я же пою «Издалека долго течет река Волга». А они говорят: «Это именно то, что Лена любит. Сходи на прослушивание». И я вот так вот чудом оказалась, и у нас сложились очень хорошие отношения, и Лене понравилось. Тембр голоса, мои возможности, что я могу, в принципе, ее где-то продублировать, где-то спеть терцию, где-то спеть сольно «Течет река Волга», спеть песню Толкуновой. То есть тогда у меня не было своего сольного репертуара. То есть я перепевала советскую эстраду. Я делала это, в принципе, неплохо, потому что мне всегда это очень сильно нравилось. Но мне хотелось иметь свой репертуар. Последние 15 лет я работаю над тем, чтобы у меня появлялись новые песни и звучали на вашей радиостанции.
0: Сколько уже появилось песен?
3: Альбомов там уже много.
1: 7 альбомов.
0: По-моему, задача вполне себе получается.
3: И, между прочим...
1: Вы знаете, я не останавливаюсь. Я не живу альбомами, я живу песнями.
3: Все это, конечно, здорово, но слушать мы сейчас будем песню «Обыкновенный» в дуэте с Еленой Ваенгой на радио «Дача».

0: Это звездное шоу «Назад в будущее». Сегодня у нас гости, которые бережно находят в прошлом те песни, которые впоследствии доносят до аудитории, в том числе. Правильно же я говорю?
1: 100%.
0: Алена Петровская, и я расскажу о том, как будет проходить наше путешествие во времени. Мы зададим тебе сегодня 3 обязательных вопроса. Один будет касаться твоего прошлого, другой будущего, третий случайного времени на наше усмотрение. Будет блиц, будет вопрос об актуальном, то есть о том, что важно здесь и сейчас. Ну и финальное наше испытание под названием, которое я пока не скажу, тоже тебя ожидает. Вот такой план. Готова?
1: Готова.
2: Отправляемся в прошлое.
1: Алена, как так получилось, что ты, будучи молодой девушкой, решила поступить в музыкальное училище по классу баяна? Кто или что повлияло на твой выбор?
3: Я могла поступить на 3 отделения.
1: Но, тем не менее.
3: Народное пение, академическое пение и баян. Я закончила школу с хоровым уклоном, и можно было подготовиться и стать дирижером. Меня не прельщало. То есть академическое пение – одно дело слушать, другое дело исполнять. Ну, как-то вот вся прям душа разворачивалась, когда я пела «Гляжу в озера синие». Получалось, оставалось или народное пение, или баян. И учительница по народному пению меня прослушала и говорит: «Иди на баян. Мне тебе дать нечего. Ты поешь хорошо, от природы. Ты будешь ко мне приходить на факультатив раз в неделю, и мы с тобой будем делать новые песни. Но за 4 года ты освоишь инструмент, и когда-нибудь ты выйдешь на свой сольный концерт, возьмешь в руки баян и как жахнешь». Я это говорю, у меня мороз по коже, потому что это как будто было бы вчера. Эти годы, они пронеслись. Ольга Алексеенко, преподаватель, ее нет уже. И я помню это, как будто бы это было вчера. И сегодня, когда я беру баян на своих концертах, я ее вспоминаю.
0: Вот ты уже второй раз за эту еще не длинную пока программу говоришь о судьбоносных фразах в твоей жизни. Одну из них сказала Людмила Зыкина, вторую — твой педагог. Много таких фраз ты слышала и вообще помнишь?
3: Ну, например, Елена Ваенга однажды сказала: «А кто, если не ты? Мне нужна еще 3 Волга в моих концертах». Я говорю: «Ну, я не могу, ее пела великая Зыкина. Я могу что-то попроще, что-то народное, там, пожалуйста, там, расцвела под окошком белоснежная вишня». То есть какие-то достойные народные песни. Она говорит: «Нет, мне нужна песня Зыкиной, потому что Людмила Зыкина тебя прослушала. Кто, если не ты?» И вот это вот «кто, если не ты», оно до сих пор. Мы встречаемся, и я говорю: «Лен, кто, если не мы?»
1: Когда никто, кроме нас.
3: Когда мы что-то какое-то делаем, это могут быть наши какие-то личные истории. У нас, у меня сын Иван, у Лены сын Иван. Мы время от времени проводим какие-то совместные пасхальные вечера, рождественские, дни рождения, свадьбы, гуляем друзей. Лена была свидетельницей у меня на свадьбе. И фраза «кто, если не мы» или «кто, если не я», она со мной по жизни.

0: Дача.
1: В эфире Радио Дача.
2: Есть подозрение, что сегодня в этой студии происходит что-то настоящее, потому что диалог невероятно увлекательный, пронзительный и душевный. Алена Петровская у нас в гостях. Это звездное шоу «Назад в будущее». И прямо сейчас, Ален, мы предлагаем тебе пройти звездный блиц. Вопросы короткие, ответы на твое усмотрение.
0: Звездный блиц на Радио Дача.
3: Ален, по внутренним ощущениям, ты больше белорусская или петербурженка?
4: Белорусская петербурженка.
2: Убираем искусственные противоречия. Самая любимая семейная забава.
4: Новое хобби – грядки.
2: Оба.
3: Ага, это наше хобби.
4: Вот только началось, только увлеклась, только начала.
2: Сколько весит твой баян?
4: Юпитер был 18 кг, а у меня дома сейчас обычный маленький этюд, с которого я начинала. Я думаю, что не более 6 кг.
3: Не знаю, вот в курсе ты или нет, но в Эрмитаже работает твоя полная тезка. Это не ты же?
4: Нет, это не я.
3: Тоже Алена Петровская. Ты сама занимаешься профессионально живописью. От папы, видимо, такой талант достался. Вопрос. Если бы ты себя сравнила с картиной, какая бы это была картина?
4: А вот эта вот девушка, которая с жемчужиной.
3: Ага, девушка с жемчужной сережкой.
4: Да.
2: Здорово, что мы ее назвали, и здорово, что нашелся в студии человек в лице Маши, который распознал, о чем речь. Я к своему стыду не угадал.
3: Забыла художника, но знаем эту картину, конечно.
2: Выбери. Анна Герман или Людмила Зыкина?
4: Зыкина, несомненно. Нет, я обожаю Анну Герман, но она пришла в мою жизнь позже гораздо, понимаете? То есть уже в осознанном возрасте. Понимаете, Зыкина – это масштаб. Вот это Россия вся. Она могла спеть романс, военную песню и авторскую песню с огромным диапазоном.
2: Для тебя это ориентир или просто личность, которой ты восхищаешься?
4: Это личность, которой я была восхищена. Но в то же время какие-то ориентиры, да, я в своем творчестве, знаете как, мне тоже хочется петь разную музыку. Мне тоже хочется, чтобы была и военная песня, и романс, чтобы это было достойно, и русская народная песня, или белорусская народная песня, и чтобы это была песня, написанная в 21 веке, современная, и чтобы это было гармонично в одном концерте.
2: Мне сегодня как-то жутко тревожно в этих паузах, которые возникают, но возникают они не от того, что нечего сказать, просто даже эту тишину хочется поймать, уловить и прочувствовать. Алена Петровская сегодня в гостях в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача».

0: Категории старше 16 лет.
1: Погода.
2: 29 градусов прямо сейчас в центре Краснодара. По данным Яндекс погоды сегодня ночью 22 выше 0. Завтра в субботу будет облачно, небольшой дождь, на термометрах плюс 29. В воскресный день пасмурно, также небольшой дождь. Температура днем на 3 градуса ниже, плюс 26. Давление нормальное, 754 миллиметра ртутного столба. Радио «Дача» желает вам чудесного завершения рабочего дня.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет.
3: Реклама. Беспокоит боли в голове? Пройди в медэксперт МРТ головного мозга по специальной цене 3780 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
1: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: ООО «Родинка».
3: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако-дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако-дефиспрома.ру.
3: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина 354. Телефон в Краснодаре 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Как меня достало это старое золото! Эта цепь порвалась. Это кольцо мне бывший подарил, помнишь? Даже вспоминать неохота. И что мне с этим делать? Носить не буду. Заберите! Я хочу все новое!
7: Лен, ты что, до сих пор не в курсе? В Golden Life принимают золото по 14 тысяч рублей за грамм в обмен на новые украшения. Тебе даже и не снились такие цены. Там такой выбор. Беги, пока все не раскупили.
8: Ювелирный магазин Golden Life. Город Краснодар, улица Красная, 180. ТРК «Галактика». 8-800-700-03-81.
9: Для любой задачи, срочной, сложной, необычной, найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы.
11: 205-35-59.
12: «Назад в будущее».
13: В эфире «Радио Дача».
14: Не у каждого в копилке наград есть медаль Федеральной службы судебных приставов, а у Алены Петровской есть.
15: Да, выяснили. И неспроста. Она забирает последнее. Сердца и души своих слушателей.
14: Не все приставы на такое способны, надо сказать.
15: А у нас есть следующее задание.
16: Отправляемся в случайную эпоху.
15: Алена, какая музыка тебе все же ближе? Народная? Вот, ну, может быть, на данном этапе жизни? Или просто душевная? Или душевная, зависит от самой
17: однозначно,
15: песни?
17: Однозначно душевная. Несмотря на то, что баян, несмотря на то, что я люблю русскую народную песню, но нет. Авторская музыка всегда пленяла мое сердце. И русская народная песня — это для меня узковато. То есть мне становится скучновато. То есть я не могу целый час петь. Угу. Могу слушать. Я могу прийти на ансамбль какой-то фольклорный. И я когда не пою, то мне интересно, как это делают другие ребята. Мои глаза загораются. Мне интересно.
15: А как относишься к тому, что сейчас в народное творчество, патриотическое, военное, очень много артистов уходит, даже те, которые никогда не пели?
17: Ну, это их дело, господи. Ну, пускай попробуют.
15: Конкуренции стало больше, нет?
17: А встретимся у касс. Вот когда у них будет полная зала, когда они соберут сами какой-то концертный зал, хотя бы 1000 человек, тогда да. А так вот это вот записать одну патриотическую песню, и она у тебя есть, и ты как бы, ну вот где-то ее выпустил, ну и смысл.
15: Где-то вычитала информацию, что ты любишь находить старые забытые русские народные песни и даришь им вторую жизнь.
17: Это фольклор, это пожалуйста. То есть я училась в университете культуры на кафедре русского народного песенного искусства, и 5 лет я изучала архангельскую традицию, казаков, Калужскую область. Я этим занималась в 2009 году. В 6-м я закончила институт культуры, и в 9-м мой первый сольный концерт в Петербурге. У меня первое отделение было вот такое. Мой однокурсник, гитарист, сказал, что это круто, это надо делать, и тогда появилась Винта Свинтана.
14: Юра Усачев.
17: Да. Вот. И я говорю, слушай, вот они кайфуют, вот они делают, вот это классно, а я не кайфую. Я могу это спеть, но говорю, понимаешь, у меня душа не разворачивается, а народ обмануть невозможно. Надо делать то, от чего ты цветешь.
15: Кстати, Алексей Петрухин у нас не так давно был, он рассказывал, как они в свое время, будучи студентами, насколько я не путаю, ездили...
17: Вот мы также ездили.
14: В экспедиции.
17: Тоже в экспедиции, в Калужскую область. Я тоже ездила и пела... Мне было безмерно интересно.
12: «Назад в будущее».
13: В эфире «Радио Дача».

0: Людмила Зыкина однажды сказала про нашу сегодняшнюю гостью так: она умеет говорить о главном простыми словами, так, что выворачивает душу зрителям. Алена Петровская сегодня в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радио Дача». И пришло время обсудить твою достаточно новую песню, по крайней мере, актуальную в данный момент, которая называется «Сердце бьется в закрытую дверь».
1: Это далеко не первая совместная работа с Михаилом Гуцериевым. Ранее была «Донская бравада». Вот, а чем зацепила эта песня?
2: Изначально я прочла текст без мелодии. Мне понравились многие фразы, которые откликнулись в моем сердце. «На пороге лежит судьба». Вот я эту фразу читаю: «На пороге лежит судьба». Я уже чувствую. Далее совместная работа с композитором. Была написана мелодия, с которой мы работали и работали долго, около полугода. И потом Михаил Сфарбекович сказал, что нет, мы найдем другую мелодию. Это слишком романсово. Нужно вот что-то под Алену, специальное, более вот в духе современной музыки. И написана была вторая мелодия, которую мы сейчас с вами слышим в эфире. 2 года мы трудились над этой песней. Переписывали стихи, переписывалась 2 раза музыка. И впоследствии вот уже была спродюсирована сама аранжировка. Когда так долго делается композиция, можно перегореть. Но здесь не было когда перегорать, потому что все время были какие-то нововведения. То есть то мы мелодию переделаем, то мы текст переделаем. И это вносило краску. То есть это не была монотонная какая-то работа.
1: И прямо сейчас мы послушаем ее на радио «Дача». «Сердце бьется в закрытую дверь», Алена Петровская.

0: эфире «Радио Дача».
1: Реклама. Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессиям машинист экскаватора, машинист бульдозера, тракторист-машинист. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунаров, 270, телефон 201-5201.
2: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдом Плюс. Быстро, выгодно, надежно.
3: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
4: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
5: Помощь после травм, при болях в мышцах и суставах, укрепление иммунитета, подготовка к ЭКО. Кабинет восстановительных процедур в клинике «Санталь». До конца августа действует акция «Консультация специалиста за 99 рублей» и первая процедура в подарок. Улица Янтарная, 37, на пересечении с Российской, 301. Выбирай заботу о здоровье в «Санталь». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: ОТЗ. Лицензия номер L-041-001-1026-005-805-892-2022 года.
11: Радио Дача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.

0: Радиоудача!
1: О важности молчания с умным человеком в свое время сказал еще Михаил Жванецкий. Мы сегодня много говорим, но и в паузах тоже сокрыт некий смысл. Алена Петровская в звездном шоу «Назад в будущее» в эфире «Радиодачи». И сейчас...
2: Отправляемся в будущее!
1: 10 октября в концертном зале Измайлова пройдет твой сольный концерт. Это столица. Программа называется «Так цветет лишь любимая женщина». Что это будет за... Обычно говорят шоу, но у тебя нечто более глубокое, как мне кажется.
3: У меня вообще не бывает шоу, потому что шоу — это, я считаю, шоу — это когда, я не знаю, там 20 костюмов, это когда балет.
1: Взрывается
3: что-то. Это когда экраны взрываются. То есть, ну, шоу — это... Сергей Лазарев, вот это шоу. Почему называется «Так цветет лишь любимая женщина»? Ну, во-первых, 30 сентября мне исполняется 45. Я хочу сказать, ягодка, «Так цветет лишь любимая женщина». Это название моего крайнего альбома, в который вошла песня «Ах ты ночь». И там припев «Так цветет лишь любимая женщина». Да, зари в самых нежных руках.
4: Сколько с тобой работает музыкантов? Ты говорил, что все вот при деле, при музыкальном инструменте.
3: Шесть музыкантов.
1: Ударник, ритм, соло и бас, как пел Сергей Чиграков.
3: Да. Ударник, акустическая гитара, клавиши, баян, бас-гитара, бэк-вокалистка, электрогитара.
1: Когда богатый. У тебя другой человек играет на баяне, нет время от времени желания сказать: «Да как ты играешь? Да как так можно?»
3: Он великолепно играет. Сергей Анашкин закончил консерваторию, он играет прекрасно, но на репетициях, когда он какие-то делает, такие моментики, я говорю: «Сереж, соберись».
4: Напомним, концерты Алены Петровской в Москве, концертный зал Измайлова, 10 октября и последняя суббота ноября, День матери, концерт в Санкт-Петербурге в
3: концертном зале «Колизей».
1: До встречи, как хочется говорится. Добавить.
3: Спасибо огромное за приглашение.
1: Это еще не все. Рано.
2: «Назад в будущее».

0: Маша, удача!
1: Ее отец реставрировал старинные часы. К сожалению, тот час, который мы провели вместе, никакой реставрации не подлежит. Он просто был, и мы этому рады. Алена Петровская сегодня в студии «Радио Дача».
2: Напоследок еще одно задание осталось.
3: Звонок в будущее.
2: Как ты понимаешь, звонок в будущее, вот даем телефон волшебный. Нужно позвонить самой себе в какой-то отрезок определенный, выбираешь сама, через 10 лет, через 20, и либо 11 октября, и что-то самой себе сказать, спросить, уточнить, пожелать, может быть, выбираешь сама.
4: Ну, мне нравится цифра 50, через 5 лет хотелось
2: так.
4: бы.
2: Так.
4: Через 5,5 лет хотелось бы набрать себе, ну и сказать себе, жизнь прекрасна. Ты справилась? У меня сын первоклассник сегодня. То есть, получается, он уже будет в классе 6. Вот, и хотелось бы эту начальную школу пройти, помочь ребенку. Хотелось бы новых песен, новых концертов, нового зрителя. 50 лет, спустя 5 лет, я вспомню с улыбкой, глядя на себя сегодня, и скажу, ты молодец.
1: А мы поддержим.
2: А мы в этот же, не в этот же день, а в 50 встретимся здесь.
4: Ура.
2: Включим эту запись и послушаем.
4: Пускай так и будет, Саша и Маша. Спасибо вам.
1: Спасибо тебе огромное. Ты знаешь, что хочется сказать? Артист артистом, но ты прежде всего настоящая, такой оставайся.
4: Спасибо большое.
2: Спасибо, что сегодня целый час мы провели вместе. Будем с удовольствием слушать твои песни на Радио Дача.
4: Спасибо, Радио Дача.
2: До новых встреч.
1: Пока-пока.
3: Каждую неделю путешествуем по самым разным эпохам.
0: С любимыми артистами.
3: Это было звездное шоу «Назад в будущее».
0: На Радио Дача.
3: Дачные объявления. Танцев много не бывает.
0: 3 часа подряд в эфире «Радио Дача». Только диско-хиты.
3: Только диско-дача.
0: Собирайте друзей и танцуйте вместе с нами.
3: Каждую пятницу и субботу с 8 часов вечера.
0: Заряжайтесь позитивом.
3: Включайте «Радио Дача». Реклама.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: Канал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: На радио «Дача».
3: Удачный момент.
2: Телефон 2904-88-3.
4: Здравствуйте, меня зовут Мария. Хочу передать привет семье Фокиных и Апокиных. Очень отличные люди. И не хватает песни Димы Билана про белые розы. Спасибо вам, радио «Дача».

0: новости.
1: Половина пользователей мобильных приложений боятся потенциальной слежки. Около Тургеневского моста меняется схема движения. Кофе может снижать риск ряда заболеваний. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григориан. Добрый вечер. Почти половина россиян боятся слежки за их действиями при помощи приложений в гаджетах. Большинство пугает возможность утечки персональных данных. В опросе приняли участие 2500 человек старше 18 лет. При этом каждый второй предпочитает подтверждать свой вход в мобильное приложение при помощи СМС-кода или биометрии. С завтрашнего дня изменится схема движения на перекрестке в районе Тургеневского моста. С 7 часов утра на этом участке вернут прежние правила. В частности, будет открыт прямой проезд с Кубанской набережной на улицу имени Калинина, а при съезде с моста в сторону Кубанской набережной закрыт поворот на улицу Буденного, пишет портал «Кубанинформ». Регулярное употребление кофе связано с более низким риском цирроза и рака печени. К таким выводам пришли ученые из медицинского центра в Лос-Анджелесе. Положительный эффект наблюдался при употреблении до 2 чашек в день, а наиболее выраженном диапазоне до 4 чашек. Однако авторы подчеркивают, что это нельзя воспринимать как рекомендацию пить более 5 чашек кофе ежедневно. Официальный курс доллара 77 рублей 93 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 71 копейка. Сейчас в центре Краснодара 29 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 22 выше нуля, завтра переменная облачность, небольшой дождь, температура до плюс 29. Следующий выпуск новостей в 19.00, а прямо сейчас в эфире радио «Дача» ваши любимые песни.
0: Слушайте «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет.

0: 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. Погода.
1: В эти минуты в центре Краснодара плюс 29. Сегодняшней ночью, по данным Яндекс Погоды, будет 22 с плюсом. Завтра в субботу облачно, небольшой дождь. Днем температура на термометрах не выше плюс 29. В воскресенье 5 июля плюс 26 днем, пасмурный и небольшой дождь. При северо-западном ветре с порывами до 5 метров в секунду. Радио «Дача» желает вам уютного вечера.
0: Вы слушаете «Радио «Дача». Для слушателей старше 16 лет. Реклама.
2: Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Беспокоит боли в спине? Пройдите в медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250 60 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
5: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
6: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
11: Для любой задачи. Срочной, сложной, необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы.
12: 205-35-59.

0: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах, без

0: radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
0: 18+. Реклама.
2: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
3: Ты серьезно?
2: А вечером у нас билеты в театр.
3: Мы же точно не успеем все.
2: Значит, скоро вернемся.
3: Официально.

0: 0+.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
5: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Шаман.
7: Группа «Комбинация».
8: Сергей Лазарев.
7: Андрей Державин.
8: Полина Гагарина.
7: Ольга Зарубина.
8: Григорий Лепс.
7: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
3: Здравствуйте, радио «Датчик». Сегодня я хочу передать привет своей любимой жене Алене. Дарю тебе песню Татьяны Булановой. А вам, радио «Датчик», большое спасибо.

0: Новости.
1: Бензин с повышенным содержанием серы разрешен в России. Около Тургеневского моста меняется схема движения. Пилоты «Формулы-1» сядут за руль мини-машин из конструктора. Это новости на радио «Дача», в студии Владислав Григорьян. Добрый вечер. В России разрешен оборот бензина в соответствии стандарту Евро-3. Согласно постановлению правительства, до конца текущего года ряд нефтезаводов может выпускать топливо с повышенным содержанием серы. Инициатива призвана повысить надежность топливообеспечения в стране. С завтрашнего дня изменится схема движения на перекрестке в районе Тургеневского моста. С 7 часов утра на этом участке вернут прежние правила. В частности, будет открыт прямой проезд с Кубанской набережной на улицу имени Калинина, а при съезде с моста в сторону Кубанской набережной закрыт поворот на улицу Буденного, пишет портал «Кубанинформ». Гонщики «Формулы-1» проедут за рулем мини-машин, которые собраны из деталей детского конструктора. Заезд состоится послезавтра перед этапом на британском автодроме «Сильверстоун». В акции примут участие все 22 пилота. Модели выполнены в цветах реальных команд и способны развивать скорость до 25 км в час. Официальный курс доллара на сегодня 77 рублей 93 копейки, единой европейской валюты 88 рублей 71 копейка. Сейчас в центре Краснодара 28 градусов, по данным Яндекс.Погоды ночью 22 выше нуля, завтра переменная облачность, небольшой дождь, температура до плюс 29. Это были главные новости к данной минуте, а прямо сейчас слушайте на радиодача «Хит-парад. Горячая десятка».
2: Спонсор программы – Центр доктора Бубновского в Краснодаре. ООО «Ариана».
3: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вы слушаете «Радио Дача».
6: Для слушателей старше 16 лет.
5: Горячая десятка. Хит-парад на радио «Дача».
7: Чудесный вечер пятницы проводим в компании «Радио Дача» и будем сейчас подводить музыкальные итоги в хит-параде «Горячая десятка». Мария Федорова с вами. И вот что мы имеем на данный момент. Премьера недели у нас сегодня. Крутая новинка от Тони и Валерии. Композиция «Пропущенные звонки». Уже в этом часе ее обязательно послушаем. Сразу скажу, что покинула у нас сегодня композиция «Твоими руками» в исполнении Полины Гагариной. Зато какая смена шикарная пришла. Всегда в так. Скоро услышите сами.

0: остались в чарте, правда, местами поменялись благодаря вашим заявкам, разумеется. Ведь чем чаще вы заказываете композиции в эфире «Радиодача», тем у них больше шансов добраться до вершины. А чем реже будете заказывать, тем больше шансов на выбывание. Тем не менее, задержалась в хит-параде «Горячая десятка» песня «Шутка» в исполнении Григория Лепса и Акмаля. Правда, минус 4 позиции с 6 сразу на 10 место.
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка»
1: на радио «Дача».
3: Номер 10.

0: на радио «Дача».
1: Первое место хит-парада «Горячая десятка» в это время в 2025 году.
2: Если хочешь танцевать.

0: радио «Дача». Номер 7.
1: Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Первая июльская пятница в самом разгаре. И праздник сегодня большой в стране. День ГИБДД. Всех причастных поздравляем. И без нарушений проедемся сейчас по местам в хит-параде «Горячая десятка». Итак, на 10-й позиции сегодня расположилась песня «Шутка» в исполнении Григория Лепса и Акмаля. 9-ю строчку разделили, как вихрь, ворвавшийся в хит-парад «Горячая десятка», Полина Гагарина и Сергей Лазарев с композицией «Happy End». Уверена, у песни есть все шансы покорить вершину, но пока только 9-е место. На 8-й строке на этой неделе композиция «Буду твоей кошкой» в исполнении Юлии Михальчик. Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей. Зато с 9-го на 7-е место поднялся трек Кати Чепик «5 минут назад», что очень обрадовало поклонников этой артистки. И нам приятно, что уж говорить, тем более Катя Чепик в этом году придет лично поздравить радиодачу с 20-летием. Увидим и услышим ее 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни». Вот такие приятные новости. Надеюсь, приятные музыкальные итоги впереди. Скоро продолжим.
2: Реклама. Наш кирпич на всю страну славится. Красотой и качеством всем нравится. Приятная акция ждет вас опять. Время строить, время брать. Товар месяца. Лицевой керамический кирпич «Верона Кроста» со скидкой 15%. Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
3: Майкопская минеральная, природная.
4: Центр подготовки «Кубанский» проводит набор в группу на обучение по профессии водитель мототранспортных средств категории А1, А2, квадроциклы, багги. Обращайтесь по адресу: Краснодар, улица Коммунарова, 270, телефон 201-5201.
5: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: «Родинка».
8: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов: Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
9: Можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако@fizpromo.ru и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месяц срока заявки получения на сайте можнако@fizpromo.ru.
10: Катаракта – не приговор. Инновационный хрусталик, признанный ведущими мировыми офтальмологами, всего за 65 тысяч рублей. Держим цены прошлого года. Клиника Кириока. Вы должны видеть. Калинина, 354. Телефон в Краснодаре. 250-65-65. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдомплюс. Быстро, выгодно, надежно.
12: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
13: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
14: Где пройти медосмотр в Прикубанском округе? Выбирайте клинику «Санталь». Справки водительские. В школу, садик, санаторно-курортные. Спортивная медицина. Предварительные и периодические профосмотры. Мы ближайшие к вам. «Санталь». Улица Янтарная, 37. На пересечении с Российской, 301. Телефон 8-931-105-70-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
16: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Мир ярче, чем вы думаете. Только до конца месяца. Клиника 3Z дарит бесплатную диагностику зрения при хирургии катаракты. Акция действует до 31 июля по адресу улица Красных Партизан, 18. Стоимость оплаченной диагностики вычитается из стоимости операции при хирургии и катаракты в день ее проведения. Подробности по телефону 8 861 206 0310 и на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: УТЗ. Лицензия номер L-041-001-10-26-005-896-65-3002-2022 года.
9: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей.
7: Выбери радио. И дело на взлет.
19: Радиодача. Телефон рекламной службы. 205-35-59.
20: Горячая десятка.
21: Горячая десятка.
20: На радиодача.
22: Прежде чем дойти до вершины хит-парада, ненадолго вернемся в прошлое и послушаем композицию, которая была популярна в 2005 году и стала лауреатом фестиваля «Песня года».

0: десятка.
1: На радио «Дача». Номер 5.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в прошлом.

0: «Горячая десятка». «Горячая десятка» на радио «Дача».
1: Приветствуем всех в компании «Радио Дача». Знаю, что многие ждут танца в программе «Диско Дача». Они не за горами. В 20:00 по московскому времени будем с вами в ритме танца. А пока в ритме музыкальных итогов. И пробежимся давайте по позициям в хит-параде «Горячая десятка». Напомню, 6-е место сегодня отдано девушке, которая 2 недели пролежала в кровати и проходила на костылях. Но, наконец-то, теперь все в порядке. Пророческая песня «Раненые раны» и Ольга Бузова, ее исполнитель. Оля, береги себя, и вы все тоже, друзья. Если гипс, то только с золотом, бриллиантами, никак иначе. Договорились? Хорошо. Итак, под номером 5 сегодня трек «Эпилог» в исполнении Анны Асти и Димы Билана, плюс 3 позиции вверх. На 4-м месте красуется лидер прошлой недели, композиция «Одинокая» в исполнении Ани Лорак. О тройке лидеров расскажу чуть позже, а прямо сейчас на радиодаче премьера недели для вас. Тони и Валерия представляют свою совместную новинку. Композицию «Пропущенные звонки». Давайте слушать.
2: Премьера недели.

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суд».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель Титаник Делюкс, гольф Белек. Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамбов.

0: lrt.world. Категория 12+.
1: Горячая десятка.
2: Горячая десятка.
1: На радио «Дача».

0: всех. А он может просто ответить: давно все хорошо. Филипп Киркоров, именно его композиция, сегодня замыкает тройку лидеров горячей десятки. И, между прочим, это плюс одна позиция вверх, что довольно-таки приятно. Серебро сегодня забирает песня «Все слова о любви», танцевальная версия. Старались втроем над этой работой Никита, Мария Зайцева и диджей Фурс. И не зря старались. На прошлой неделе песня была на 5-й строчке, а сегодня 2-я строка. Хорошо. А золото сегодня к золоту, как говорится. Золотой голос Николай Басков с композицией «Туманы» становится лидером хит-парада «Горячая десятка» на этой неделе. И, конечно же, Николая Баскова с победой поздравляем. Всем слушателям желаем отличных выходных. С вами была Мария Федорова. Оставайтесь в уютной компании «Радио Дача».
1: «Горячая десятка».
2: «Горячая десятка».
1: На «Радио Дача». Номер 1.

0: 7 вечера. Хит-парад на радио «Дача». Радиоканал 88.3 FM. Для слушателей старше 16 лет. На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Присылайте голосовые сообщения в Telegram-бот «Выбери радио».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгения. Я хочу передать привет моим любимым родителям Стрюковым, Галечке и Алексею, и моему любимому мужу Эльдару. И поставьте, пожалуйста, песню «Фабрики». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре 8 часов вечера. С вами Радио Дача.
1: Отдых.
2: Диско счастье.
1: Диско песни.
2: Диско дача.
1: Сегодня только

0: Дачные объявления. Вы звоните.
1: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
2: Вы поздравляете.
3: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
0: Вы говорите теплые слова.
3: Бабушка, я тебя люблю.
0: Это ваш
2: удачный момент.
0: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: ему на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Михаил Шуфутинский.
6: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
5: Юлианна Караулова.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: 98,3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ 23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 29-04-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Удача». Хочу поздравить папу Черного Валерия Васильевича с днем рождения и пожелать здоровья, счастья, успехов, долгой жизни и всего хорошего. А дочерей Лены, Юли, Оли, мы тебя любим. Спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: В Краснодаре 9 часов вечера. С вами Радио Дача.

0: Срочные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
1: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
0: На великах без тормозов. Всероссийская акция «Радио Дача» – лето.

0: radiodacha.ru.
1: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
2: 18+.
3: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу большой привет передать своим сотрудникам по работе и Строкиловой Галине, и Шариповой Розе. И хочу пожелать им крепкого здоровья и в рабочем, чтобы у них всегда все было хорошо. Спасибо, радио «Дача».

0: машину, пожалуйста. На ближайшее время.
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: беспокоят боли в спине, пройдите в Медэксперт МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника по специальной цене 3600 рублей. Звони 250-60-88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Выпускники 9 и 11 классов. КИПО приглашает вас получить востребованную профессию. Медицина, юриспруденция, педагогика, экономика. Прием проводится без экзаменов на 18 специальностей. Адреса приема документов. Краснодар, улица Новокузнечная, 67.
2: Катаракта – это не приговор. Современная медицина легко возвращает зрение. Главное – не затягивать.
3: Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето, солнце, шашлыки. К нам за домом приходи. Каркасно-щитовые дома от Югдомплюс. Быстро, выгодно, надежно.
5: Выставочная площадка. Тургеневское шоссе, 33. Торговый комплекс «Монорама». 292-12-12.
6: Индивидуальное жилищное строительство. 0+.
7: Без операций и медикаментов лечим от боли в спине и суставах своих пациентов. Осанки красивой достичь помогаем и радость движения испытать вам желаем. Центр доктора Бубновского. Краснодар. Рашпилевская, 240. Телефон 224-86-22.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество – во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы 205-35-59.

0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Григорий Лепс.
2: Самый лучший день заходил вчера.
1: Полина Гагарина.
0: Корни. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: «Диско-праздник» начнется завтра в 8 часов вечера.
1: 3 часа подряд в эфире только диско-хиты.
0: Это «Диско-дача».
1: До новых диско-встреч на «Радио Дача».
2: 88.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74.
3: Для слушателей старше 16 лет.
0: На «Радио Дача»
1: удачный момент.
0: Телефон 2904-88.3.
4: Здравствуйте, «Радио Дача». Я хочу передать привет Банчику Елене Анатольевне. Хочу сказать, чтобы была всегда веселой, красивой, обаятельной и прекрасной. Спасибо, «Радио Дача».
5: Я вижу небо.

0: Реклама. Для любой задачи. Срочной. Сложной. Необычной. Найдется техника в аренду на Авито Спецтехнике. Выбирайте из 70 тысяч предложений. Авито Спецтехника. Большой выбор техники в аренду. Авито Спецтехника не является стороной договора аренды. 70 тысяч объявлений по данным Авито на 24 июня 2026. 12+.
1: Радио Дача. Телефон рекламной службы.
2: 205-35-59.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Декрет – тоже работа, только начальник маленький.
0: Это «Радио Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Привет, радио «Дача». Я хочу всем пожелать счастья, любви, здоровья, чтобы все ваши мечты сбывались. И хотела бы послушать песню «Иванушки International». Спасибо, радио «Дача».

Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет. В Краснодаре.

любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: тебя съем.
1: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
2: Работа – это такое место, где с утра хочется есть, после обеда спать и все время хочется домой.
1: Это «Радио Дача».

Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.

0: слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон 2904-88-3.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Хочу заказать

0: Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 776-3457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Дачное время, час ночи. Вместе с вами Сергей Трофимов.

покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

0: Реклама.
1: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
0: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача».

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: 98.3 FM. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-23015-74. Для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача»
2: «Удачный момент».
1: Телефон 2904-88-3.
3: Радио «Дача», скачите со СМИ, песню передать Дениса Майданова. Спасибо.

0: для слушателей старше 16 лет.
1: На радио «Дача» 2 часа ночи. С вами Татьяна Буланова.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Сначала ты работаешь на репутацию, а потом тебя уже с такой репутацией никуда не берут.
0: Это радио «Дача».

0: для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон 2904-88-3.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я хочу передать привет всем радиослушателям. Пожелать всем здоровья, благополучия. И тут прозвучит группа «Любэ» песню «Долго». А вам, радио «Дача», огромное спасибо, что вы есть у нас.